непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честней и строже, чтобы потом дороже не платить, чтобы потом дороже не платить. А помнишь, как было в начале, как радость теснилась в груди?

меня вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется уроном, блины все твои будут комом, ты карликом станешь или гномом, и в пух разлетится семья. Все я да я, отсюду крик несется, и это значит души на мели. Но если Божий дух сердец коснет,

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ и здешних мест нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс. И потому пошел процесс, молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть ильбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужны.

трез. Ворова был головорез, потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер. И умер.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

Веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господни исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презри Господь, види вся сыны человеческие, от готового жилища своего презри на вся живущая на земле, создав и наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь о Господа всей святи Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежени глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли память их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат силу.

Веками, суди, Господи, обидящий имя, побори борющий имя, прими оружие, щит и восстань в помощь мою, иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень, погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не видях, вопрошах у мя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах у ми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою. И молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах. Яко плача и сетуя, тако смирякся. И на мя возвеселившися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусивши мя подражнишим мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел и си, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не нарекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я. И да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие по мысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стати.

лукавнующим, ниже заведетворящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеви, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеви, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю, и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного, и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день Его. Меч извлекоша грешницы, и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся.

являться. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхощат зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возлаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда осудит ему. Потерпи Господа и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешником узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзими нечистое усть неимущая и во гресех содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафи святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси чудотворцу, избранный архиерею свого великого архиерея Иисуса, преблажение Алексия, яко сподоблющийся многих твоих благодеяний, не имеющий же что воздати, похвально восписуем ти, и от души взываем, проповедающий чудеса твоя, и спроси нам от Царя Небесного безбедно прийти прочее жития сего и достигнуть и горнего Иерусалима, да там узревши тебя в блажении радости, воззовем к тебе. Радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Ангели от земли прозябы, великого совета ангел, провидев доброту души твоя, прежде век избра тебе, еже благовестите плененным отпущение и слепым прозрение, от неудужи мы, грешни, светом дел твоих получивши прозрение, и грехов отпущения взываем. Радуйся, корень, благо, отрасль блажайшая, радуйся, честных родителей, добрейший сыне, радуйся, благоуханного сада прозябение, радуйся духовным возрождением, Богу Отцу усыновленный, радуйся миропомазанием Святого Духа запечатленный, радуйся имя, яко миро излиянное, свыше восприявый, радуйся от пелен Богу посвященный, радуйся мужественно Иго Христово на себе возложивый, радуйся земная и мимотекущая, яко умети вменивый, радуйся Его же человек домовит Иисус, утроная от делателя виноград свой, радуйся образ Божий и подобие свято соблюдший, радуйся красото душевная и телесная, всех очи увеселяющая, радуйся Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Видя откровением Духа Святаго, яко не устоять нечестиви на суде праведном, но суть яко прах, его же возметает ветер, от молодых ногтей приблажение Алексия, на совет их не стал еси, но закону Божию усердно получаяся, и прочим внушал еси петь «Аллилуйя». Разум свыше прием, мал детищ сущ, еже не труждайтеся в суе в ловлении птиц, подчался еси вся, еже на земле красное оставите, тем же мы приглашаем тебе. Радуйся на ловитву человеков призванный, радуйся к горним, яко на крылах возлетавый, радуйся море житейское любомудрием испытавый, радуйся волнение его безопасно прошедый, радуйся земле благая, семя Слова Божие восприявшая, радуйся земле, плод сторичный произрастившая, радуйся пшенице, хлеб небесный устроившая, радуйся в житнице небесной соблюденная, радуйся обретый многоценный бисер и его взем, елика имел еси купивый, радуйся зельным пощением, яко благовкусную пищу от юности питавыся, радуйся всенощным стоянием и непрестанными молитвами, себе в подвизе укрепивый, радуйся в море слез твоих, множество демонов потопивый, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче, силою свыше их да обличетя Дух Всесвятый, пастыря церкви нашей поставляя, тогда всем людям твоим вдыхал еси хвалу, аллилуйя. Подобаше очи Алексия с небесе песни тебе воспеваем и быть, а не от земли. Кто бы от человек возможет по достоинству твоей святыни величия поведати, но мы любовью твою побеждаем и вопием тисице. Радуйся дольняя и красная мира презревый, радуйся вышних красот желанием воспаленный, радуйся единого Христа от сердца возлюбивый, радуйся тому единому всею душею прилепивайся, радуйся правилу веры благочестивая, радуйся благоделателю винограда Христова, радуйся дарованный талант приумноживый, радуйся в радость Господа твоего вшеды, радуйся сладостями духовными нас насыщающий, радуйся благоприятное Богу кадило, радуйся благоуха.

Любовного осіняющіє, радуйся, благотучне, ветви лози Христови, радуйся, таинственного тела, здравый члені, радуйся, чадо слави воскресения, радуйся, Алексіє, великий чудотворчий, скорий помощниче, всякое безместных страстей восстание, благодатью Господнею до конца потребил, если в мертвенней плоти Твоей, святителю Алексіє, тем же и был еси, яко древо насажденное при исходищах вод, плод дая во время свое и поя Богу, аллилуйя. Ведь я многовещанное превосшел еси духовную силою слова Твоего, поведая людям дивное величие Божие и питая гладные души хлебом с небесе, мы же таковая сердцем объемлюще благодарне Тебе зовем. Радуйся, кедре в церкви Христовой, яко в Ливане умноженный, радуйся, яко феникс в Дому Божием процветы, радуйся, кипарисе верных сердца благовонием исполняй, радуйся, винограде сладкое благочестие вино нам источай, радуйся, крине горние поля украшай, радуйся, смоковнице благоплодная, радуйся, пшенице чистым хлебом гладная питающая, радуйся, маслино, елей милости изливающая, радуйся, цвете от корени Христова процветы, радуйся, сладкое вино в точиле Иисусовом изгнетенное, радуйся, бессмертным питьем днесь напоеваемый, радуйся и нам, трапезу небесную готовляй, радуйся, Алексіє, великий чудотворчий, скорый помощниче. Спасти, хотя верены эти люди, закон и Евангелие повсядни проповедал еси, да познавши многое своя прегрешения, прибегают с молением непрестанно ко Христу, Спасителю мира, от Него же приемлющих прощение, научал еси их петь, аллилуйя. Стена еси всеблажения Алексіє горнего Иерусалима от десяти заповедей, яко от десяти велих каменей Духом Святым устроенная, имел бы еси закон Господень посреди чрева Твоего, тем же и глаголем Ти. Радуйся единого Бога, и Его же послал еси Иисуса Христа познавы, радуйся, яко не поклонился еси кумиру временного благополучия, радуйся, яко николи же приял еси имени Господа Бога Твоего всуе, радуйся от юности, всяк час жития Твоего Богови посвятивый, радуйся, яко всех и же отцы и матери наречутся почтил еси, радуйся до конца гнев на ближнего в сердце Твоем истребивый, радуйся, похоти плотские постом и трудами от себе прогнавы, радуйся, руцы свои от лихоимания и хищения всегда удержавы, радуйся, уста твоя от осуждения и клеветы обуздавы, радуйся, сердце твое от зависти и ненависти очистивы, радуйся, удаливайся от надмения фарисейского, радуйся, истый образе мытарева смирения, радуйся, Алексіє, великий чудотворчий, скорый помощниче. Пение ангельское совершавшееся, их да святая твоя душа от земных, представлявшееся к небесным, их же един лик по едином взываше, аллилуйя. Многосветлыми лучами блистает житие Твое, Отче Алексіє, от нюдуже многим ликом праведных духов сопричастно Тя видяще вопием Ти. Радуйся, пророче, волю Господню нам открывы, радуйся, апостоле, Евангелие Царствия Божия кающимся благовестивы, радуйся, пастырю, о славе Божией ревновавы, радуйся, мученичи, изволением душу свою за паству положивый, радуйся, постниче, вземший крест свой на раму и тесным путем вслед за Христом шеды, радуйся, священниче, бескровную жертву о людях приносивый, радуйся, херувиме, на нем же опочи Господь славы, радуйся, шестокрылатый Серафиме, вопияй непрестанно тресвятую песнь Господу Саваофу, радуйся, девственниче ангелоподобный, радуйся, многие обители на славословие Божие устроивы, радуйся, друга Божия, преподобного Сергия, присный друже,
радуйся, якої гоже жила в

Дети, преемником своим, того зріши дней стамо вкупе с тобою, престолу Божию предстояща, радуйся, Алексия, великий чудотворче и скорый помощниче. Благодать я же бысть, Иисус Христос, твоими пречистыми усты, градусь ему всегда бысть проповедана, отнюду же все Христу поклоняющиеся по яху, аллилуйя. Поющие велия твоя, Алексия, досточудне, исправление и подвиги, недоумеем воистину, как он наречем тя, от всех бо благих дел, яко град красен, себе Творцу устроил еси, тем же взываем ти. Радуйся, Адамово падение, благодатью Христовую в себе исправивый, радуйся по изгнании, земного рая, небесный рай улучивый, радуйся, Авелю, кровью Христовою окропленный, радуйся, новый Енох, угодивый Господеви, радуйся, Илье, огненною добродетелей, колесницею вознесенный, радуйся, Елисее, сугубую благодать восприявый, радуйся, Ное, от потопа беззаконий, благодатью Христовою, яко ковчегом древних гниющих спасшийся, радуйся, Аврааме, не сына, но себе самого в жертву Богу принесший, радуйся, Исаие, на престоле высоце и превознесение, лицем к лицу Господа зрящий, радуйся, Израилю, молитвою укрепивайся с Богом, и благословение вечное от Него приемый, радуйся, Самуиле, царем благословение подавай, радуйся, наследниче Божие и сонаследниче Христов, радуйся, Алексия, великий чудотворчий и скорый помощниче. О пастырю наш предобрый, светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блажении воспевать и Богу, аллилуйя. О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блажений, воспевать и Богу, аллилуйя. О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение в вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блаженней воспевать и Богу, аллилуйя. Ангели от земли прозябы, великого совета ангел, провидев доброту души твоя, прежде век избра тебе, еже благовестите плененным отпущение и слепым прозрение, отнюду же мы грешни, светом дел твоих получивши прозрение и грехов отпущение взываем. Радуйся, корень благаго, отрасль блажайшая, радуйся, честных родителей, добрейший сыне, радуйся, благоуханного сада прозябение, радуйся, духовным возрождением, Богу Отцу усыновленный, радуйся, миропомазанием Святого Духа запечатленный, радуйся, имя, яко миру излиянное свыше восприявый, радуйся, от пелен Богу посвященный, радуйся, мужественно Иго Христово на себе возложивый, радуйся, земная и мимотекущая, яко умети вменивый, радуйся, Его же человек домовит Иисус, утро наяд делателя виноград свой, радуйся, образ Божий и подобие святособлюдший, радуйся, красота душевная и телесная, всех очи увеселяющая, радуйся, Алексия, великий чудотворчий и скорый помощниче. Избранный архиерею Слуго великого архиерея Иисуса, преблажение Алексие, яко сподобальшися многих твоих благодеяний, не имеющие же что воздати, похвальное восписуем ти и от души взываем, проповедающие чудеса твоя,
і спроси нам от Царя Небесного безбедно прийти прочие життя сього, і достигнуті горнього Ієрусалима, да тамо узревши тя в блаженній радості, возовем к тебе. Радуйся, Алексіє, великий чудотворчий, скорий помощниче. О, пречесна і священна главо, і благодаті Святого Духа исполнена я, спасово со Отцем обиталище, великий архиерея, тепи наш заступниче, святителю Алексіє, предстоя у престола всех царя и наслаждайся света единосущной Троицы, и херувимски со ангелы возглашая песни Тресвятую, веле и неисследованное дерзновение имея ко всемилостивому владыце, молися спасти люди паствы твои я, единородный те язык, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующее к подвигам доброго течения укрепи, грация и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочную тем соблюсти Господа умоли, мир весь умири, от глада и пагубы избавены, и от нападения иноплеменных сохрани нас, старые утеши, юные научи, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немощствующие исцели и везде тепле призывающих тя, и с верою притекающих краса честных и многоцелебных мощей твоих, усердно припадающих и молящих тися, от всяких напастей и бед, ходатайством твоим свободи, дозовем тебе. О, Богоизбранный пастырю, звездо всесветлое мысленное тверди, тайного сиона необоримый столпе, миродохновенный цвете райский, все золотая уста слова, все земли нашей похвалой украшение, моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа Бога нашего, да в день страшного пришествия Его, шуй Его стояние избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь. О священнейший Отче, святителю Христову Алексие, пастырю и учителю наш, не отрини нас, с верою притекающий к Твоему заступлению, но скоро почися, помолитесь о Царю царствующих и Господу господствующих, да избавит стадо свое от волков губящих е, и всякую страну христианскую огради и сохрани, святыми Твоими молитвами от мирского мятежа и труса, нашествия иноплеменник и междоусобные брани, от глада же и губительства, потопа и меча и огня, и напрасной смерти, и якоже исцелением от слепоты царицы Агаринские спасывайся Отечество Твое. Так о помилуй и нас, умом, словом и делом во тьме грехов несущих, избави нас гнева Божией вечной казни, якода Твоим ходатайством и помощью, своим же милосердием и благодатью, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст нам пожить и веце сем, и на страшнем судище своем, сподобе десного стояния со всеми святыми. Аминь. Яко апостолом сопрестольно, и врача предобра, и служителя благоприятно, кратце Твое честней притекающе, святителю Алексие, богомудре, чудотворче, сошедшейся любовью в память Твою светло празднуем, в песнях и пениях радующийся и Христа славяще, таковую благодать Тебе даровавшего исцелений, и граду Твоему великое утверждение, апостольских догмат опасно хранителя, церкви нашей пастыря и учителя, приблаженного Алексия святителя память празднующе, словословием Христа Бога нашего, песнями достодолжными, даровавшего нам угодника своего, яко обильный источник точащ врачевания, граду же нашему похвалу и утверждение. Яко святоносная восседнесь память Твоя славне верных озаряющей души и телеса, исцеление струи богоприятными ти молитвами источаеши Отче святителю Алексие, тем же тя молим, яко архиереум сопрестольно и чудодейственника изрядно, и же Христову престолу предстояй, о нас не оскудевай, моляйся спастися душам нашим.
як о сокровище прибогатое, многолетно в землі сокровенные, чесные мощи твоя, обретошеся чудоточащия, всеблажені очі святителю Алексіє, от них же врачество приемлюще обогащаемся, и Христа славословим глаголюще, слава прославляющему святые своя, апостольских приемников архиереев сопрестольниче, пастырю и учителю всеблажені очі Алексіє, владыце всех молися, мир пастве твоей даровать и спасение душам и велию милость. Свыше от Бога глас глаголющу слышав, от юности подвязався мудре, в молитвах и во умилении и слезах, в обденьих же и пощениях образ быв добродетели, от анюду же и дом духу пречистому явися, сего ради митрополии архиерейским саном почтен быв, Христово стадо упаслыйся добре, еретическое нападение не усумнейся отрази, и церкви воздвиже Христови, святителю Алексия, иночествующих лики собра, и сих Христови привел еси, умре же явися, яко спящ, цел соблюден бысь пред многими леты, подавая цельбы болящим, тем молим тя, моли Христа Бога спасти град наш неврежден, и страну, и православные люди повелиться Его милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественного и Пречесного Святителя Христова, нового чудотворца Алексия, верно все поющие люди любовью да ублажим, яко пастыря великого, служителя же и учителя премудро земли нашей, днесь в память Его притекше, радостно возопием песни богоносному, яко имея дерзновение к Богу, многообразных нас избави обстояний, да зовем ти, радуйся утверждение граду нашему, яко солнце незаходимое от гроба восия нам, от мног лет сокровены честные твоя мощи нетленны, святителю Алексие, тобою благодать приемлем, всю бо страну сию и всяны чудесы добротой обогащаеши, действом благодати да поем ти, радуйся, Отче, светило наше, яко святоносная память святителя всем разрушил ныне и свето блеста небесных даров, всех созывающий на веселье от Бога бо святителю Алексия, благодать обрете, прогоните недуги, и вся человеки исцеляти, и мнихом же степень показася. Величаем, величаем тебя, святителю Отче Алексие, и чтим святую память твою, ты бо молишь и о нас, Христе.

вижу поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

поезд дальше все спешил. Я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

изяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила

Сестра разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова беспечных праздных.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

их озарит созвездие креста. В минуту скорбную сию прости меня, Господь,

зажили раны, на стволе шумя листвою в ковыле, оно смирилось с тяжкой

совет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лома.

сестра разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова беспечных праздных.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

Крена. Хоть бесами я был пленен и околдован, зато теперь постиг спасения пути. Свобода согрешать несет душе оковы.

От истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви твоей постигнуть.

Дух Святый на исходе дня или в закате ночи. И скажи мне, сможет ли спастись тот, кто церкви доверять не хочет? Чти в Писании, что всюду дышит он, не деля людей на праведных и грешных.

сюда. Бесценный жемчуг глубиною покрыла мутная вода.

стенах родного города я сижу не у дел. Отпущу себе лучше бороду, уйду за его предел. Выдохну этот воздух, прах отряхну от ног, начать еще.

Рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негаданно.

писать в 100-тысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в 100-тысячный раз заново, по кругу себя вращать.

друг вчера с востока прилетел. Не то чтобы от скуки, он 10 тысяч.

Места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

Господней, владыки небожьих рабов, нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

назвучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и посмотришь.

бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

гонитесь за жизнью плотской, загнивая сердцами. Не меняйте сокровища духа на эти гроши.

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест лишь

средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн ее безумием.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги на...

Радуйтесь, праведня, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтеся, Господи, в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни, набоящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя Святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли память их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат силу.

И веками, суди Господи, обидящий имя, побори борющий имя, прими оружие, щит и восстань в помощь мою, и суни меч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень, погоняя их, яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей, да придет ему сеть южа невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не видях, вопрошах умя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плача и сетуя, так и смирякся. И на мя возвеселившися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусиша мя подражнишим мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя, да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирное глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не нарекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человек и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стать им.

лукавнующим, неже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзими нечистое усть неимущая и во гресех содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафи святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси чудотворцу, избранный архиерею свого великого архиерея Иисуса, преблажение Алексия, яко сподоблющийся многих твоих благодеяний, не имеющий же что воздати, похвально восписуем ти, и от души взываем, проповедающий чудеса твоя, и спроси нам от Царя Небесного безбедно прийти прочее жития сего и достигнуть и горнего Иерусалима, да там узревши тебя в блажении радости, воззовем к тебе. Радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Ангели от земли прозябы, великого совета ангел, провидев доброту души твоя, прежде век избра тебе, еже благовестите плененным отпущение и слепым прозрение, от неудужи мы, грешни, светом дел твоих получивши прозрение, и грехов отпущения взываем. Радуйся, корень, благо, отрасль блажайшая, радуйся, честных родителей, добрейший сыне, радуйся, благоуханного сада прозябение, радуйся духовным возрождением, Богу Отцу усыновленный, радуйся миропомазанием Святого Духа запечатленный, радуйся имя, яко миро излиянное, свыше восприявый, радуйся от пелен Богу посвященный, радуйся мужественно Иго Христово на себе возложивый, радуйся земная и мимотекущая, яко умети вменивый, радуйся Его же человек домовит Иисус, утроная от делателя виноград свой, радуйся образ Божий и подобие свято соблюдший, радуйся красото душевная и телесная, всех очи увеселяющая, радуйся Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Видя откровением Духа Святаго, яко не устоять нечестиви на суде праведном, но суть яко прах, его же возметает ветер, от молодых ногтей приблажение Алексия, на совет их не стал еси, но закону Божию усердно получаяся, и прочим внушал еси петь «Аллилуйя». Разум свыше прием, мал детищ сущ, еже не труждайтеся в суе в ловлении птиц, подчался еси вся, еже на земле красное оставите, тем же мы приглашаем тебе. Радуйся на ловитву человеков призванный, радуйся к горним, яко на крылах возлетавый, радуйся море житейское любомудрием испытавый, радуйся волнение его безопасно прошедый, радуйся земле благая, семя Слова Божие восприявши.

Потопивый, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче, силой свыше их да обличетя Дух Всесвятый, пастыря церкви нашей поставляя, тогда всем людям Твоим вдыхал еси хвалу, аллилуйя. Подобаше очи, Алексия, с небесе песни Тебе воспеваем и быть, а не от земли. Кто бы человек возможет по достоинству Твоей святыни величия поведать, но мы любовью Твоей побеждаем и вопием тисице. Радуйся, дольня и красная мира презревый, радуйся вышних красот желанием воспаленный, радуйся единого Христа от сердца возлюбивый, радуйся тому единому всею душею прилепивыйся, радуйся правилу веры благочестивая, радуйся благодетелю винограда Христова, радуйся дарованный талант приумноживый, радуйся в радость Господа Твоего вшедый, радуйся сладостями духовными нас насыщающий, радуйся благоприятное Богу кадило, радуйся благоуханием молитвы к престолу Вышнего возносящий, радуйся любовный к Богу о нас предстателю, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Бурю безместных помыслов от дьявола непрестанно возвязаемую, до конца укротил еси, и радуйся о таковой победе, торжественне Богу воспевал еси, аллилуйя. Слыша и видя премногую Твою добродетель, пастыря Те Церкви Христовой избирается словие православное, мы же всем веселящися глаголем Ти. Радуйся достойно воседы на седалище апостольстем, радуйся кормило корабля Христова, радуйся мудрый наставниче, радуйся звездо непрелестное в руце Христовой содержимое, радуйся в подвизе учительства неутомимый, радуйся безвестных и тайных премудрости Божия проповедниче, радуйся нелицеприемный истины поборниче, радуйся безбожных и нечестивых у стен, обличителю и заградителю, радуйся благовремени и безвремени, в учении апостолу поревновавый, радуйся властью, данную ти свыше, мудре и душеполезно человеке вязавый и решивый, радуйся кающихся утешителю, радуйся паствы твоей добрый хранителю, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче, боготочную кровью искупившего род человеческий, от законной клятвы, верою зря владыку, и усердне к нему любовью распаляем, непрестанно возглашал еси, аллилуйя. Видя великий князь Твое велие духа мужество и любовь к Отечеству Твоему, умолитя пойти к безбожному царю Вердивиру, Ты же обешед благими и кроткими словесы, зельный гнев его народ христианский утолил еси, сия благодеяние Твое, Отче наш Алексия, мы исповедующе, благодарне вопием Ти. Радуйся, мужественный духа воине, радуйся, столпе крепости нашей от лица вражия, радуйся, оружие без рати, супостаты побеждающие, радуйся, щите от напасти ограждающий, радуйся, яко кокош птенцы своя охраняющий, радуйся жезле падающих подкрепляющий, радуйся пастырю, волков от стада отгоняющий, радуйся душу свою за овцы положить и не отрекися, радуйся любви Христовой истый хранителю, радуйся не я же своя, но я же ближнего взыскавый, радуйся скорбящих скорое услышание, радуйся печальми обуреваемым тихое пристанище, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Проповедницы Твоя святыни нам, суть нетленная Твоя честные мощи, через много лета пред очами нашими лежащая, и жаще и запечатанным сущим устом Твоим молчанием, обаче вопиют непрестанно, аллилуйя. Восия слава многих чудес Твоих не токмо в преславнем граде сем, но и в неверных огарянях, от нюду же нечестивый царь их Джанибек желаше, да помолишися о ослепшей царице его,
ты обо всю надежду.

возложив на врача души телес, силой молитвы их зрение той и спросил еси, мы же удивившися таковому преславному чудеси взываем ти, радуйся угодное чудес Божиих орудие, радуйся в скудельном сосуде сокровище силы Божией явивой, радуйся предсказание евангельского исполнителю, радуйся деснице чудотворения Иисусова, радуйся язык Христов, словом исцеляй, радуйся апостольские силы сохранителю, радуйся слепых просветителю, радуйся немощных целебниче, радуйся тайных провидче, радуйся бесов от человек прогонителю, радуйся силой чудес и неверного царя, церковь почтите и возвеличите преклонивы, радуйся не телесное токмо, но и душевное зрение подавай, радуйся Алексия, великий чудотворчий и скорый помощниче, хотящу тебе благоугодить и Творцу твоему, не седьмый токмо день освящал еси, но всю седмицу жития твоего во святости провождал еси, воспевая Богу, аллилуйя. Новую тя показа тварь зиждитель всеблажения Алексия, земна ангела и небесна человека, тем же чудящийся воспеваем ти. Радуйся, Отче наш, обитает духом в небеси, а телом на земли опочивай. Радуйся, дивное величие Божие всем, поведая земнородным. Радуйся, плоть, духу покоривый, радуйся, пленивый разум свой в послушании веры, радуйся, рыкающего адского льва, уста заградивый, радуйся, огонь похоти плотские погасивый, радуйся, сребролюбие идол сокрушивый, радуйся над всеми кознями вражьими восторжествовавый, радуйся, отвергися себе и волю свою воле Божией покоривый, радуйся, питавайся сокровенным хлебом небесным, радуйся, алкавый и жаждавый единые правды, радуйся, Царствие Божие внутрь себе вселивый, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Странное чудо житие Твое, святителю, является притекающим ко всечестным мощам Твоим, при них же и малое моление приносящим, велия всегда благодать от Бога подается, юже приемлюще друг со другом радостно Богу возглашаем, аллилуйя. Весь ум своими я вышних вперен и нижних, паству Твою не оставил еси, молитвы о ней воссылай ко Всевышнему Владыце, преподобнее Алексие, не забуди и ныне нас, приглашающих Тебе усерднее. Радуйся, горо, добродетельми выше небес вознесенная, радуйся, реко, скверны наша омывающая, радуйся, источниче, жажду греховную утоляяй, радуйся, каменю драги, всю землю нашу украшаяй, радуйся, злато, во вся концы блещание от себе испущающее, радуйся, сребро, седмирицею от скверн греховных очищенное, радуйся, кимвале, всех на славословие Божие созываяй, радуйся, светильниче, сидящих во тьме озаряяй, радуйся, древо, от жара греховного осеняющее, радуйся, благотучная ветви лозы Христовы, радуйся, таинственного тела, здравый члене, радуйся, чадо славы воскресения, радуйся, Алексие, великий чудотворчий и скорый помощниче. Всякое безместных страстей восстание благодатью Господнею до конца потребил еси в мертвенней плоти Твоей, святителю Алексие, тем же и был еси, яко древо насажденное при

людям дивное величие Божие, и питая гладные души хлебом с небесе, мы же, такувая сердцем объемлюще благодарне Тебе зовем. Радуйся, кедре, в церкви Христовой, яко в Ливане умноженный, радуйся, яко феникс в Дому Божием процветы, радуйся, кипарисе, верных сердца благовонием исполняй, радуйся, винограде, сладкое благочестие вино нам источай, радуйся, крине, горние поля украшай, радуйся, смоковнице благоплодная, радуйся, пшенице, чистым хлебом гладная питающая, радуйся, маслину, елей милости изливающая, радуйся, цвете от корени Христова процветы, радуйся, сладкое вино в точиле Иисусовом изгнетенное, радуйся, бессмертным питьем днесь напоеваемый, радуйся и нам, трапезу небесную уготовляй, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Спасти, хотя верены эти люди, закон и Евангелие повсядни проповедал еси, да познавши многое своя прегрешения, прибегают с молением непрестанно ко Христу, Спасителю мира, от Него же приемлющих прощение, научал еси их петь, аллилуйя. Стенаеси все блажения Алексия Горнего Иерусалима от десяти заповедей, яко от десяти велих каменей Духом Святым устроенная, имел бы еси закон Господень посреди чрева Твоего, тем же и глаголем Ти. Радуйся единого Бога, и Его же послал еси Иисуса Христа познавы, радуйся, яко не поклонился еси кумиру временного благополучия, радуйся, яко николи же приял еси имени Господа Бога твоего всуе, радуйся от юности, всяк час жития твоего Богови посвятивый, радуйся, яко всех и же отцы и матери наречутся почтил еси, радуйся до конца гневна ближнего в сердце твоем истребивый, радуйся, похоти плотские постом и трудами от себе прогнавый, радуйся, руцы свои от лихоимания и хищения всегда удержавы, радуйся, уста твоя от осуждения и клеветы обуздавы, радуйся, сердце твое от зависти и ненависти очистивы, радуйся, удаливайся от надмения фарисейского, радуйся, истый образе мытарева смирения, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Пение ангельское совершавшееся, егда святая твоя душа от земных, представлявшееся к небесным, их же един лик по едином взываше, аллилуйя. Многосветлыми лучами блистает житие твое, отче Алексия, от нюдо же многим ликом праведных духов сопричастна тя видяще вопием ти. Радуйся, пророче, волю Господню нам открывы, радуйся, апостоле, Евангелие Царствия Божия кающимся благовестивы, радуйся, пастырю, о славе Божией ревновавы, радуйся, мученичи, изволением душу свою за паству положивый, радуйся, постниче, вземши крест свой на рамо и тесным путем, вслед за Христом шеды, радуйся, священниче, бескровную жертву о людях приносивый, радуйся, херувиме, на нем же опочи, Господь славы, радуйся, шестокрылатый Серафиме, вопия непрестанно тресвятую песнь Господу Саваофу, радуйся, девственничий ангелоподобный, радуйся, многие обители на славословие Божие устроивы, радуйся, друга Божия, преподобного Сергия, присный друже, радуйся, яко его же желал еси зде зрети преемником своим, того зриши днесь тамо вкупе с тобою, престолу Божию предстояща, радуйся, Алексия, великий чудотворчий, скорый помощниче. Благодать я же бысть, Иисус Христос, твоими пречистыми усты, градусему всегда бысть проповедана, отнюдо же все Христу поклоняющиеся по яху, аллилуйя. Поюще велия твоя, Алексия, досточудне, исправление и подвиги, недоумеем воистину, как он наречем тя, от всех бо благих дел, яко град красен, себе Творцу устроил еси,
тем же взываем Ти. Радуйся, Адамово падение, благодатью Христовую в себе исправивый. Радуйся по изгнании, земного рая, небесный рай улучивый. Радуйся, Авелю, кровью Христовою окропленный. Радуйся, новый Енох, угодивый Господеви. Радуйся, Илие, огненную добродетелей, колесницею вознесенный. Радуйся, Елисее, сугубую благодать восприявый. Радуйся, Ное, от потопа беззаконий, благодатью Христовою, яко ковчегом древних гниющих спасшийся. Радуйся, Аврааме, не сына, но себе самого в жертву Богу принесший. Радуйся, Исаие, на престоле высоце и превознесенье, лицем к лицу Господа зрящий. Радуйся, Израилю, молитвою укрепивайся с Богом, и благословение вечное от Него приемый. Радуйся, Самуиле, царем благословение подавай. Радуйся, наследниче Божие и сонаследниче Христов. Радуйся, Алексие, великий чудотворчий и скорый помощниче. О пастырю наш предобрый, светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блажении воспевать и Богу. Аллилуйя! О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блажений, воспевать и Богу. Аллилуйя! О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечестный Алексие, прими сие малое тебе хваление наше, и спроси нам у Христа Бога утверждение в вере, еже ходите во всех заповедях и оправданий Господних беспорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блаженней воспевать и Богу. Аллилуйя! Ангели от земли прозяби, великого совета ангел, провидев доброту души твоя, прежде век избра тебе, еже благовестите плененным отпущение и слепым прозрение, отнюдо же мы грешни, светом дел твоих получивши прозрение и грехов отпущение взываем. Радуйся, корень благаго, отрасль блажайшая, радуйся, честных родителей, добрейший сыне, радуйся, благоуханного сада прозябение, радуйся, духовным возрождением, Богу Отцу усыновленный, радуйся, миропомазанием Святого Духа запечатленный, радуйся, имя, яко миру излиянное свыше восприявый, радуйся, от пелен Богу посвященный, радуйся, мужественно Иго Христово на себе возложивый, радуйся, земная и мимотекущая, яко умети вменивый, радуйся, Его же человек, домовит Иисус, утро наяд делателя виноград свой, радуйся, образ Божий и подобие святособлюдший, радуйся, красота душевная и телесная, всех очи увеселяющая, радуйся, Алексия, великий чудотворчий и скорый помощниче, избранный архиерею своего великого архиерея Иисуса, преблажение Алексия, яко сподобальшися многих твоих благодеяний, не имеющий же что воздати, похвальное восписуем Ти и от души взываем, проповедающи чудеса Твоя, и спроси нам от Царя Небесного безбедно прийти прочие жития сего, и достигнуть горнего Иерусалима, да там узревши Тя в блаженней радости, воззовем к Тебе. Радуйся, Алексие, великий чудотворчий, скорый помощниче. О, пречестная священная главо, и благодати Святого Духа исполненная, спасово со Отцем обиталище, великий архиерея, теплый наш заступниче, святителю Алексие, предстоя у престола всех царя и наслаждаясь света единосущной Троицы,
і херувімські соангели возглашає пісні трісвятую, велє і неслідуване дерзновення імея ко всемилостивому владице, молися спасти люди пастви твої я, єдинородний ті язик, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующее к подвигам доброго течения укрепи, грация и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочную тем соблюсти Господа умоли, мир весь умири, от глада и пагубы избавины, и от нападения иноплеменных сохрани нас, старые утеши, юные научи, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немощствующие исцели и везде тепле призывающих тя, и с верою притекающих краса честных и многоцелебных мощей твоих, усердно припадающих и молящих тися, от всяких напастей и бед, ходатайством твоим свободи, дозовем тим. О, Богоизбранный пастырю, звездо всесветлое мысленное тверди, тайного сиона необоримый столпе, мироддохновенный цвете райский,

Бога нашого, да в день страшного пришествия Його, шуй Його стояние избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь. Освященнейший Отче, святителю Христову Алексие, пастырю и учителю наш, не отрини нас, с верою притекающий к Твоему заступлению, но скоро почися, помолитесь о Царю царствующих и Господу господствующих, да избавит стадо свое от волков губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани, святыми Твоими молитвами от мирского мятежа и труса, нашествие иноплеменник и междоусобные брани, от глада же и губительства, потопа и меча и огня, и напрасные смерти, и якоже исцелением от слепоты царицы Агаринские спасывайся Отечество Твое. Тако помилуй и нас, умом, словом и делом во тьме грехов несущих, избави нас гнева Божией вечной казни, якода Твоим ходатайством и помощью, своим же милосердием и благодатью, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст нам пожить и веце сем, и на страшнем судище своем, сподобе десного стояния со всеми святыми. Аминь. Яко апостолам сопрестольно, и врача предобра, и служителя благоприятно, кратце Твоей честней притекающе, святителю Алексие, богомудре, чудотворче, сошедшейся любовью в память Твою светло празднуем, в песнях и пениях радующийся и Христа славяще, таковую благодать Тебе даровавшего исцелений, и граду Твоему великое утверждение, апостольских догмат опаснохранителя, церкви нашей пастыря и учителя, преблаженного Алексия святителя, память празднующая, словословием Христа Бога нашего, песнями достодолжными, даровавшего нам угодника своего, яко обильный источник точащ врачевания, граду же нашему похвалу и утверждение. Яко святоносная восседнесь память Твоя славне верных озаряющей души и телеса, исцеление струи богоприятными ти молитвами источаеши, Отче святителю Алексие, тем життя молим, яко архиереум сопрестольно и чудодейственника изрядно, и же Христову престолу предстояй, о нас не оскудевай, моляйся спастися душам нашим». Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенные, честные мощи Твоя обретошеся, чудоточащия, всеблажение Отче святителю Алексие, от них же врачество приемлюще обогащаемся, и Христа славословим глаголюще, слава прославляющему святые своя. Апостольских преемников архиереев сопрестольниче, пастырю и учителю всеблажение Отче Алексие, владыце всех молися, мир пастве Твоей даровати и спасение душам и велию милость. Свыше от Бога глас глаголющ услышав, от юности подвязався мудре, в молитвах и во умилении и слезах, в обденьях же и пощениях образ быв добродетели, от анюду же и дом духу пречистому явися, сего ради митрополии архиерейским саном почтен быв, Христово стадо упаслыйся добре, еретическое нападение не усумнейся отрази, и церкви воздвижи Христови, святителю Алексие, иночествующих лики собра, и сих Христови привел еси, умре же явися, яко спящ, цел соблюден бысь пред многими леты, подавая цельбы болящим, тем молим тя, моли Христа Бога спасти град наш неврежден, и страну и православные люди повелиться Его милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественного и Пречестного Святителя Христова, нового чудотворца Алексия, верно все поющие люди любовью да ублажим, яко пастыря великого, служителя же и учителя премудро земли нашей, днесь в память Его притекше, радостно возопием песнь богоносному,
яко имє дерзновєння к Богу, многообразних нас избави обстояний, да зовем ті. Радуйся утверждение граду нашему, яко сонце незаходимое от гроба восія нам, от мног лет сокровенный, честный, твоя мощи нетленный, святителю Алексие, тобою благодать приемлем, всю бо страну сию и всяны чудесы добротою обогащаеши, действом благодати да поемти, радуйся, очи светило наше, яко святоносная память святителя всем разрушил ныне и свето блиста небесных даров, всех созывающий на веселье, от Бога бо святителю Алексие, благодать обрете, прогоните недуги, и вся человеки исцеляти, и мнихом же степень показася. Величаем, величаем тебя, святителю очи Алексие, и чтим святую память твою, ты бо молишь и о нас, Христа.

оставляй, и все мои терзания и муки в великую любовь переплавляй.

пути. Так вот где таилась погибель моя, мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила

свободы жаждал я, но стал греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лома.

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал. От стрела и от лова беспокоен.

страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви твоей